0: так штубок за низший кляс.
1: А, да.
0: Где бы купание, где кругла-то? Ты кто бы тем, а лжейстер? Уже с ними чал, вот и годыню в падыне встал.
2: Радио «Погода». Гра для каждого.

богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопим свят на злото. Gdy się pieszczotą